0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: В 25-е воскресенье обычного времени Церковь призывает нас обратить внимание на глубину божественной логики, на мудрость Бога, которая превосходит человеческое понимание. Нередко нам кажется, что жизнь нас обходит стороной, мы несем свой крест, терпеливо трудимся, но в то же время, как благодать, по невидимому замыслу, кажется, с большей легкостью, с большей быстротой опускается на других. Обида часто возникает не потому, что нам чего-то не хватает, а потому что мы смотрим вокруг и сравниваем свои труды с легким успехом других. Но именно в этих переживаниях сердца Господь открывает нам путь доверия, путь мягкой смиренности, через который душа входит в царство Его воли и познает истинную справедливость. Еще задолго до рождения Христа пророк Исаия произнес слова, которые на протяжении веков звучат как ориентир нашей духовной жизни. «Ищите Господа, пока можно Его найти». «Призывайте, пока он близок, пусть нечестивый оставит свой путь и обратится к Господу, ибо он милосерден. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших». Мы привыкли взвешивать все на аптекарских весах земной справедливости, но Бог предлагает нам не земную меру, а небесную милость. И вот теперь возникает вопрос, как нам жить, когда осознали эту разницу? Ответ на этот вопрос дает апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Находясь в узах перед лицом возможной смерти, он открывает удивительную свободу человека, который доверился небесному пути. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня и то, и другое. Именно желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павел не цепляется за земное ради земного, но и не бежит от жизни. Он показывает, если путь человека совпадает с путем Христовым, то каждый день превращается в принесение доброго плода, а сам страх перед будущим просто исчезает. Главный его завет нам сегодня очень краток. «Живите достойно благословения Христова». Но что в конечном счете значит «жить с достоинством»? Евангелие от Матфея Иисус раскрывает притчу, которая буквально переворачивает наше привычное представление о справедливости. Хозяин виноградника выходит на поиски рабочих. Некоторых он нанимает ранним утром, договорившись с ними о зарплате в 1 динарий. Других он зовет в полдень, третьих в 3 часа дня. И, наконец, уже вечером, за час до заката солнца, он находит тех, кого еще никто не нанял, и посылает их в виноградник. Когда пришло время расплачиваться, щедрый хозяин начал с последних и дал каждому по динарию. Первые рабочие, которые весь день трудились, в жару, усталость, возмутились. «Как это возможно? Мы работали весь день, а они всего час, а ты к нам всем отнесся одинаково». Тогда хозяин ответил одному из них, «Друг, я не делаю тебе никакого зла. Разве ты не договорился со мной?»

0: мной об оплате в один динарий, возьми то, что тебе причитается, и уходи. А этому последнему я хочу дать столько же, сколько дал тебе. Разве я не вправе поступать со своим имуществом так, как хочу? Или, может быть, твой глаз завидует тому, что я щедр? Сестры, братья, эта притча – прямое воплощение слов Исаии. Мысли Божьи не являются нашими мыслями. Земной разум требует строгого расчета, но Господь дарует не жалование, Господь дарует спасение. Бог готов даровать полноту своей любви как тому, кто служил ему всю жизнь, так и тому, кто сумел прийти к нему лишь в последний час, искренне взывая к его милосердию. И, наконец, давайте же сегодня откроем наши сердца. Оставим в стороне зависть и расчетливые мрачные мысли. Ведь для Бога нет поздних или опоздавших. Есть только те, кого Он увидел и кого смог обнять. Так последние становятся первыми. Сестры, братья, мира вам и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски. Спустя 60 лет после принятия соборной декларации Ностра Этате об отношении церкви к нехристианским религиям, три ведомства Римской Курии обнародовали документ «Путь надежды», в котором возобновляется приглашение преодолеть фундаментализм, экстремизм, логику защиты, враждебности и захвата. Документ – итог совместной работы Департамента вероучения, Департамента по содействию христианскому единству, в компетенцию которого входят связи с иудаизмом, и Департамента по межрелигиозному диалогу. В интервью Vatican News префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес сказал, что основная мысль Ностра Этате содержится в пятом параграфе. «Мы не можем призывать Бога, Отца всех людей, если отказываемся вести себя по-братски в отношении некоторых из них, сотворенных по образу Божию». Затрагивая тему созидания цивилизации любви, Фернандес отметил, что сегодня мы сталкиваемся с большими препятствиями. Это чудовищный индивидуализм и столь же губительная форма культа собственного «я». В этом контексте церковь призвана к диалогу с другими религиозными традициями, свидетельствуя о братской любви и стремясь к сотрудничеству, которое позволяет человеку постичь истину о том, что только любящий ближнего может быть по-настоящему счастливым. Со своей стороны кардинал Джордж Кувакад, возглавляющий департамент по межрелигиозному диалогу, говоря об отношениях с мусульманами, подчеркнул, что мирное сосуществование возможно, но не наступает автоматически. Оно требует трех условий, на которых настаивает новый документ. Во-первых, это ясность в отношении собственной идентичности. Диалог неравнозначен релятивизму или синкретизму. Диалог между христианами и мусульманами успешен, когда каждый знает и глубоко переживает свою веру. Второе условие – это мужество инаковости. Другого следует воспринимать не как угрозу, но как собеседника, потенциального друга и союзника. Третье условие – это искренность намерений. Диалог недопустимо использовать в краткосрочных политических или дипломатических целях. В новом документе Римской Курии значительное пространство отведено отношениям между христианами и евреями. Вновь подчеркивается, что союз Бога с еврейским народом не приложен, и это постоянное напоминание для Церкви. В четвертом параграфе Ностра Этате утверждается: «Исследуя тайну Церкви, сей Священный Собор памятует об узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потомством Авраама. Эти слова подчеркнул в интервью Vatican News префект Департамента по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, напоминают, что связь с народом Израиля – это неотъемлемая часть самовосприятия католической церкви. Ностре Этате говорит о еврейских корнях христианской веры и об общем духовном наследии евреев и христиан. Это наследие, отметил Кох, следует помнить и сохранять и сегодня в катехизации и возвещении Евангелия. В новом документе Римской Курии «Путь надежды» говорится о конфликтах на Ближнем Востоке, которые оставили свой след и на христианско-еврейском диалоге. «Многие мосты коммуникации пошатнулись», — гласит документ. «Церковь признает своим долгом действовать во имя мира как ради израильского, так и ради палестинского народа. Святейший Престол всегда был убежден, что только создание двух государств сможет привести к миру на Ближнем Востоке», — напомнил кардинал Кох и добавил, что невозможно быть учениками Иисуса Христа и одновременно антисемитами.

Литургические чтения сегодняшнего 25-го рядового воскресенья призывают нас к размышлению о Божьей справедливости, столь не похожей на наше понятие о ней. Человек не может самостоятельно познать мысли Божии, ибо они непостижимы для земных созданий. Господь склоняется к немощному человечеству и сам открывает ему истину о себе, то есть, что он есть бесконечная любовь и милосердие. Христос заявляет, что Слово Божье неустанно действует в мире, несмотря на любые препятствия, на нашу ограниченность и грехи. Итак, Господь щедро дарует кающимся свое прощение без всякого расчета, но только по великой своей милости, ибо Он не хочет смерти грешника. Сегодня читается отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 16, в которых приводится притча о работниках в винограднике, и она проливает свет на важные аспекты Царствия Небесного. Напомним, что Иисус рассказал эту притчу сразу после диалога с Петром относительно непостижимой награды, которую получат оставившие все ради Царствия Небесного. Божье воздаяние превосходит нашу логику. В этой притче открывается великая истина. Только Бог способен гармонично сочетать милосердие со справедливостью. Притча Иисуса затрагивает также тему времени. Ее символизирует целый день, в течение которого происходит действие. Этот день означает время нашей жизни, время наших трудов и забот. Итак, хозяин виноградника выходит из дому 5 раз. Рано поутру, затем около 3-го часа, потом около 6-го и 9-го, и, наконец, около 11-го часа, то есть к концу рабочего дня. Хозяин договорился о дневной плате в 1 динарий только с первыми работниками, но обещал дать следующим наемникам то, что им следовало было получить. Многие древние библеисты видели в работниках 1-го часа израильский народ, а в следующих – всех христиан. Это сравнение может пролить новый свет на заключительное изречение Иисуса. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Наряду с этим в сегодняшней притче можно выделить несколько антитезисов. С одной стороны, говорится о труде работавших целый день, а с другой – работавших только 1 час. С одной стороны, есть контракт оплаты, с другой стороны – щедрость хозяина. С одной стороны, царит молчание, то есть отсутствие благодарности со стороны работников последнего часа, а с другой – ропот трудившихся целый день. И, наконец, с одной стороны, существует справедливость, а с другой – великодушие. Такая литературная форма подтверждает слова из сегодняшнего 1-го чтения. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои мыслей ваших». Итак, в принятии этой истины и заключается внутреннее обращение, то есть возвращение к милосердному Господу, прощающему все отступления, тем, кто стремится мыслить по-божьему.

В сегодняшней притче можно выделить еще один важный аспект, находящийся в ответе хозяина тем, кто роптал на него. Так, по отношению к работавшим по заключенному контракту, хозяин поступает справедливо. Но по отношению к тем, кто трудился без предварительного договора и верившим на слово нанимателю, хозяин поступает по собственному изволению, проявляя всю свою благость. Такое поведение господина может вызвать удивление и даже негодование, которое возникает от нашей склонности сравнивать себя с другими. Эта склонность называется завистью. И в самом деле, когда человек сравнивает себя с другими, скажем, более удачливыми в жизни, у него портится настроение, он чувствует какую-то несправедливость, его охватывает зависть и возмущение. Однако Божья справедливость бесконечно превосходит нашу человеческую, ибо Господь способен сочетать подлинную справедливость с благостью, чуждой всякого расчета. На это человек совершенно не способен, когда стремится быть только справедливым. Может показаться, что Бог несправедлив, потому что Он благ. Однако верно обратное. Только Бог действительно справедлив, ибо только Он по-настоящему благ. Кто может приказать Богу, что Он должен делать и как поступать? «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» — говорит хозяин. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Подобными словами ответил милосердный отец своему старшему сыну, роптавшему на него за великодушие к блудному брату. На своем опыте мы знаем, что нередко родители более заботятся о своих проблематичных детях, чем о послушных и так называемых хороших. Если же человек способен на такую любовь, то неужели нас может удивить милосердие Небесного Отца к самым нуждающимся детям? Стоит подчеркнуть, что в этой притче Иисус сопоставляет два основных критерия — справедливости и свободы. Так, хозяин виноградника поступает справедливо по отношению к тем, кому обещал один динарий в день. И его поведение вполне соответствует нашему понятию о справедливости. Почему же эти работники осуждают его? Ответ хозяина предельно точен. «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди». С другой стороны, отмечая, что хозяин поступает согласно критерию свободы, Иисус показывает нам, что вовсе не человеку, а Богу подобает устанавливать правила. Господь превосходит наше ограниченное понятие о справедливости, потому что Он бесконечно благ и милосерд. Действительно, не существует подлинной справедливости без милосердия.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: В 25-е воскресенье обычного времени Церковь призывает нас обратить внимание на глубину божественной логики, на мудрость Бога, которая превосходит человеческое понимание. Нередко нам кажется, что жизнь нас обходит стороной, мы несем свой крест, терпеливо трудимся, но в то же время, как благодать, по невидимому замыслу, кажется, с большей легкостью, с большей быстротой опускается на других. Обида часто возникает не потому, что нам чего-то не хватает, а потому, что мы смотрим вокруг и сравниваем свои труды с легким успехом других. Но именно в этих переживаниях сердца Господь открывает нам путь доверия, путь мягкой смиренности, через который душа входит в царство Его воли и познает истинную справедливость. Еще задолго до рождения Христа пророк Исаия произнес слова, которые на протяжении веков звучат как ориентир нашей духовной жизни. «Ищите Господа, пока можно Его найти». «Призывайте, пока он близок, пусть нечестивый оставит свой путь и обратится к Господу, ибо он милосерден. Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, – говорит Господь, – но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших». Мы привыкли взвешивать все на аптекарских весах земной справедливости, но Бог предлагает нам не земную меру, а небесную милость. И вот теперь возникает вопрос, как нам жить, когда осознали эту разницу? Ответ на этот вопрос дает апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Находясь в узах перед лицом возможной смерти, он открывает удивительную свободу человека, который доверился небесному пути. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня и то, и другое, именно желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павел не цепляется за земное ради земного, но и не бежит от жизни. Он показывает, если путь человека совпадает с путем Христовым, то каждый день превращается в принесение доброго плода, а сам страх перед будущим просто исчезает. Главный его завет нам сегодня очень краток. «Живите достойно благословения Христова». Но что в конечном счете значит «жить с достоинством»? Евангелие от Матфея Иисус раскрывает притчу, которая буквально переворачивает наше привычное представление о справедливости. Хозяин виноградника выходит на поиски рабочих. Некоторых он нанимает ранним утром, договорившись с ними о зарплате в 1 динарий. Других он зовет в полдень, третьих в 3 часа дня. И, наконец, уже вечером, за час до заката солнца, он находит тех, кого еще никто не нанял, и посылает их в виноградник. Когда пришло время расплачиваться, щедрый хозяин начал с последних и дал каждому по динарию. Первые рабочие, которые весь день трудились, в жару, усталость, возмутились. «Как это возможно? Мы работали весь день, а они всего час, а ты к нам всем отнесся одинаково». Тогда хозяин ответил одному из них, «Друг, я не делаю тебе никакого зла. Разве ты не договорился со мной об оплате в 1 динарий? Возьми то, что тебе причитается, и уходи. А этому последнему я хочу дать столько же, сколько дал тебе. Разве я не вправе поступать со своим имуществом так, как хочу? Или, может быть, твой глаз завидует тому, что я щедр?» Сестры, братья, эта притча – прямое воплощение слов Исаии. Мысли Божьи не являются нашими мыслями. Земной разум требует строгого расчета, но Господь дарует не жалование, Господь дарует спасение. Бог готов даровать полноту своей любви как тому, кто служил ему всю жизнь, так и тому, кто сумел прийти к нему лишь в последний час, искренне взывая к его милосердию. И, наконец, давайте же сегодня откроем наши сердца. Оставим в стороне зависть и расчетливые мрачные мысли. Ведь для Бога нет поздних или опоздавших. Есть только те, кого Он увидел и кого смог обнять. Так последние становятся первыми. Сестры, братья, мира вам и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Спустя 60 лет после принятия соборной декларации Ностра Этате об отношении церкви к нехристианским религиям, три ведомства Римской Курии обнародовали документ «Путь надежды», в котором возобновляется приглашение преодолеть фундаментализм, экстремизм, логику защиты, враждебности и захвата. Документ – итог совместной работы Департамента вероучения, Департамента по содействию христианскому единству, в компетенцию которого входят связи с иудаизмом, и Департамента по межрелигиозному диалогу. В интервью Vatican News префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес сказал, что основная мысль Ностра Этате содержится в пятом параграфе. «Мы не можем призывать Бога, Отца всех людей, если отказываемся вести себя по-братски в отношении некоторых из них, сотворенных по образу Божию». Затрагивая тему созидания цивилизации любви, Фернандес отметил, что сегодня мы сталкиваемся с большими препятствиями. Это чудовищный индивидуализм и столь же губительная форма культа собственного «я». В этом контексте церковь призвана к диалогу с другими религиозными традициями, свидетельствуя о братской любви и стремясь к сотрудничеству, которое позволяет человеку постичь истину о том, что только любящий ближнего может быть по-настоящему счастливым. Со своей стороны кардинал Джордж Кувакад, возглавляющий департамент по межрелигиозному диалогу, говоря об отношениях с мусульманами, подчеркнул, что мирное сосуществование возможно, но не наступает автоматически. Оно требует трех условий, на которых настаивает новый документ. Во-первых, это ясность в отношении собственной идентичности. Диалог неравнозначен релятивизму или синкретизму. Диалог между христианами и мусульманами успешен, когда каждый знает и глубоко переживает свою веру. Второе условие – это мужество инаковости. Другого следует воспринимать не как угрозу, но как собеседника, потенциального друга и союзника. Третье условие – это искренность намерений. Диалог недопустимо использовать в краткосрочных политических или дипломатических целях. В новом документе Римской Курии значительное пространство отведено отношениям между христианами и евреями. Вновь подчеркивается, что союз Бога с еврейским народом не приложен, и это постоянное напоминание для Церкви. В четвертом параграфе Ностра Этате утверждается: «Исследуя тайну Церкви, сей Священный Собор памятует об узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потомством Авраама». Эти слова подчеркнул в интервью Vatican News префект Департамента по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, напоминают, что связь с народом Израиля – это неотъемлемая часть самовосприятия католической Церкви. Ностра Этате говорит о еврейских корнях христианской веры и об общем духовном наследии евреев и христиан. Это наследие, отметил Кох, следует помнить и сохранять и сегодня в катехизации и возвещении Евангелия. в новом документе Римской Курии «Путь надежды» говорится о конфликтах на Ближнем Востоке, которые оставили свой след и на христианско-еврейском диалоге. «Многие мосты коммуникации пошатнулись», — гласит документ. «Церковь признает своим долгом действовать во имя мира как ради израильского, так и ради палестинского народа. Святейший Престол всегда был убежден, что только создание двух государств сможет привести к миру на Ближнем Востоке», — напомнил кардинал Кох и добавил, что невозможно быть учениками Иисуса Христа и одновременно антисемитами.

Литургические чтения сегодняшнего 25-го рядового воскресенья призывают нас к размышлению о Божьей справедливости, столь непохожей на наше понятие о ней. Человек не может самостоятельно познать мысли Божии, ибо они непостижимы для земных созданий. Господь склоняется к немощному человечеству и сам открывает ему истину о себе, то есть, что он есть бесконечная любовь и милосердие. Христос заявляет, что Слово Божье неустанно действует в мире, несмотря на любые препятствия, на нашу ограниченность и грехи. Итак, Господь щедро дарует кающимся свое прощение без всякого расчета, но только по великой своей милости, ибо Он не хочет смерти грешника. Сегодня читается отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 16, в которых приводится притча о работниках в винограднике, и она проливает свет на важные аспекты Царствия Небесного. Напомним, что Иисус рассказал эту притчу сразу после диалога с Петром относительно непостижимой награды, которую получат оставившие все ради Царствия Небесного. Божье воздаяние превосходит нашу логику. В этой притче открывается великая истина. Только Бог способен гармонично сочетать милосердие со справедливостью. Притча Иисуса затрагивает также тему времени. Ее символизирует целый день, в течение которого происходит действие. Этот день означает время нашей жизни, время наших трудов и забот. Итак, хозяин виноградника выходит из дому 5 раз. Рано поутру, затем около 3 часа, потом около 6 и 9, и, наконец, около 11 часа, то есть к концу рабочего дня. Хозяин договорился о дневной плате в 1 динарий только с первыми работниками, но обещал дать следующим наемникам то, что им следовало было получить. Многие древние библеисты видели в работниках первого часа израильский народ, а в следующих – всех христиан. Это сравнение может пролить новый свет на заключительное изречение Иисуса. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Наряду с этим в сегодняшней притче можно выделить несколько антитезисов. С одной стороны, говорится о труде работавших целый день, а с другой – работавших только 1 час. С одной стороны, есть контракт оплаты, с другой стороны – щедрость хозяина. С одной стороны, царит молчание, то есть отсутствие благодарности со стороны работников последнего часа, а с другой – ропот трудившихся целый день. И, наконец, с одной стороны, существует справедливость, а с другой – великодушие. Такая литературная форма подтверждает слова из сегодняшнего первого чтения. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои мыслей ваших». Итак, в принятии этой истины и заключается внутреннее обращение, то есть возвращение к милосердному Господу, прощающему все отступления, тем, кто стремится мыслить по-божьему.

сегодняшней притче можно выделить еще один важный аспект, находящийся в ответе хозяина тем, кто роптал на него. Так, по отношению к работавшим по заключенному контракту, хозяин поступает справедливо. Но по отношению к тем, кто трудился без предварительного договора и верившим на слово нанимателю, хозяин поступает по собственному изволению, проявляя всю свою благость. Такое поведение господина может вызвать удивление и даже негодование, которое возникает от нашей склонности сравнивать себя с другими. Эта склонность называется завистью. И в самом деле, когда человек сравнивает себя с другими, скажем, более удачливыми в жизни, у него портится настроение, он чувствует какую-то несправедливость, его охватывает зависть и возмущение. Однако Божья справедливость бесконечно превосходит нашу человеческую, ибо Господь способен сочетать подлинную справедливость с благостью, чуждой всякого расчета. На это человек совершенно не способен, когда стремится быть только справедливым. Может показаться, что Бог несправедлив, потому что Он благ. Однако верно обратное. Только Бог действительно справедлив, ибо только Он по-настоящему благ. Кто может приказать Богу, что Он должен делать и как поступать? «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» — говорит хозяин. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Подобными словами ответил милосердный отец своему старшему сыну, роптавшему на него за великодушие к блудному брату. На своем опыте мы знаем, что нередко родители более заботятся о своих проблематичных детях, чем о послушных и так называемых хороших. Если же человек способен на такую любовь, то неужели нас может удивить милосердие Небесного Отца к самым нуждающимся детям? Стоит подчеркнуть, что в этой притче Иисус сопоставляет два основных критерия — справедливости и свободы. Так, хозяин виноградника поступает справедливо по отношению к тем, кому обещал один динарий в день, и его поведение вполне соответствует нашему понятию о справедливости. Почему же эти работники осуждают его? Ответ хозяина предельно точен. «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди». С другой стороны, отмечая, что хозяин поступает согласно критерию свободы, Иисус показывает нам, что вовсе не человеку, а Богу подобает устанавливать правила. Господь превосходит наше ограниченное понятие о справедливости, потому что Он бесконечно благ и милосерд. Действительно, не существует подлинной справедливости без милосердия.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 21 сентября, католическая церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. Сборщику податей Матфею достаточно было услышать короткий призыв Иисуса «Иди за мной», чтобы оставить свою должность и пойти за Спасителем. Он прошел вместе с 12 апостолами с проповедью к погибшим овцам дома Израилева. Был свидетелем страданий, смерти и воскресения Спасителя и славного его вознесения на небо. Апостол Матфей перед уходом на проповедь запечатлел земную жизнь Спасителя. Евангелие от Матфея – это яркое доказательство того, что Иисус Христос – подлинный Мессия, предреченный пророками, и другого не будет. А высшим доверием в пользу Иисуса Христа будет не интеллектуальное размышление, рассуждение, а способность испытать на себе его изменяющую силу, как это сделал Матфей, апостол и евангелист. Святой апостол Матфей обошел с благой вестью Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхезера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в марте и расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши мне на помощь. Новости из Ватикана по-русски.
2: Двадцатого сентября перед молитвой Анджелус на площади Святого Петра Лев XIV размышлял над евангельской притчей о работниках в винограднике, отметив, что Божья логика не укладывается в мерки заслуг и вознаграждения, она открывает путь к миру, благоразумию и единству. В первом воскресном чтении пророк Исаия передает откровение Всевышнего. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои». Эти слова, подчеркнул Папа, не означают, что Бог остается безучастным к человеческим просьбам и молитвам. Напротив, Его замыслы бесконечно больше тех, которые человек способен осуществить, и даже более человечны, чем наши собственные планы, омраченные грехом. Поэтому звучит столь актуальный сегодня призыв пророка оставить наши искаженные пути и возвратиться к Господу, который есть милосердие и прощение. Епископ Рима обратился к притче из Евангелия от Матфея. Работники приходят в виноградник в разное время. Одни трудятся весь день, другие — лишь несколько часов, а кто-то приходит уже почти на закате. Хозяин же выплачивает всем одинаково, начиная с пришедших последними и заканчивая первыми. И именно этот порядок вызывает возмущение у тех, кто трудился дольше. На человеческий взгляд такая ситуация кажется несправедливой, однако в ней раскрывается более щедрая справедливость и большая любовь Бога, обращенная ко всем, а не только к кому-то одному». У Бога иные пути и новые мысли, даже для тех, кто считает себя первым и полагает, что заслужил достигнутое. Но мы все обретаем радость, мудрость и будущее, когда закон любви прерывает действие расчета, испытанное на себе милосердие расширяет понимание заслуг, а дар мира — приостанавливает соперничество и сближает в благодарности. В конце наставления Лев XIV призвал верующих быть соработниками в винограднике Господнем и по-евангельски радикально созидать справедливость и мир. Там, куда врывается Божья новизна, нет места зависти и разделению. Поэтому будем искать Господа, пока Он позволяет себя найти, призывать Его, пока Он близко. Оставим искаженные пути и злые помыслы, призвал Святейший Отец.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Et cum nunc et usque in saecula.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: После молитвы «Ангел Господень» папа выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Сомали. В ряде районов страны, расположенной на Африканском Роге, новые вспышки насилия и экстремальные климатические явления усугубляют и без того нестабильное положение жителей, прежде всего женщин и детей. Я надеюсь на щедрое участие международного сообщества, чтобы наши братья и сестры не испытывали недостатка в необходимой помощи, призвал епископ Рима. Приветствуя паломников на площади Святого Петра и тех, кто следил за встречей через СМИ, папа благословил жителей Пескантины из провинции Вероны. В тот день они собрались у памятника бывшим интернированным, чтобы почтить память депортированных и находившихся в плену во время Второй мировой войны. Лев XIV подчеркнул: «Это нельзя предавать забвению. Нужно учиться на истории, чтобы не возвращаться к ошибкам прошлого». Святейший Отец приветствовал паломников из разных стран мира. Среди них были архипастырь и верующие из Торуня, Польша, приехавшие в Италию посетить места, связанные с евхаристическими чудесами, а также семьи из Словакии, где в тот же день проходил национальный марш в защиту жизни. Отдельное приветствие Лев XIV адресовал и иезуитам, начинающим новый этап обучения в Риме, и прихожанам римского прихода святого семейства из Назарета, спортивному обществу Чентучелли и ораторию имени святого Иосифа Манианет и Вивеса. Папа поддержал национальный марш в защиту жизни, который проходил в столице Словакии. Телеграмму на имя организаторов и всех участников мероприятия зачитал апостольский нунций в Словакии монсеньор Никола Джирасоли. Святейший Отец выражает пожелание, чтобы манифестация в Братиславе смогла стать моментом молитвы и свидетельства, пробуждая обновленное осознание бесценного дара жизни, принятого от Бога, дабы принимать и защищать ее на каждом этапе, от зачатия до естественного заката. Папа Лев призывает продвигать культуру, способную позаботиться прежде всего о самых слабых и беззащитных, содействуя тем самым созиданию более братского и солидарного общества. Лев XIV благословил участников марша в защиту жизни, призывая на них обильные и благие дары от Господа. Посольство Тайваня профинансировало два проекта Каритас Римской епархии для малоимущих семей и неблагополучной молодежи. В ходе встречи в зале императоров Латеранского дворца посол Тайваня при Святейшем Престоле Энтони Чун Ихо передал директору римского отделения Каритас Джустино Тринче банковский чек на 72 тысячи евро. Обращаясь к тайваньской делегации, кардинал-викарий римской епархии Бальдасаре Реина выразил признательность за этот жест солидарности по отношению к нуждающимся семьям и молодежи римских окраин. Первый проект, в который внесли вклад власти Тайваня, это рынки солидарности. Он существует в Риме с 2008 года и направлен на борьбу с продовольственной бедностью. Сегодня в Вечном Городе работают 5 продовольственных рынков Каритас, обеспечивающих продуктами и предметами первой необходимости 750 семей, всего более 2500 человек. Благодаря помощи Тайваня теперь можно будет расширить деятельность рынков и проводить там просветительские мероприятия по экономии и культуре питания. Многие семьи испытывают сложности с управлением теми немногими ресурсами, которыми располагают. Второй проект – молодежный центр Work in Progress – пространство для совместных начинаний молодежи из южных районов столицы. Благодаря пожертвованию Тайваня он сможет вовлечь по меньшей мере 250-300 молодых людей. Центр организован на базе нескольких приходов. Его цель – содействовать духовному и общечеловеческому развитию и раскрытию талантов и творческого потенциала молодежи, особо подверженной риску бедности.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Духовность. Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы, трудные вопросы.

эфире рубрика «Трудные вопросы». Нам пишут. Согласно статистикам, даже в странах с католическим большинством за последние десятилетия были совершены миллионы абортов. Означает ли это, что такое огромное число женщин отлучено от церкви?

0: В соответствии с каноническим правом, отлучению late sententiae, то есть автоматическому отлучению в силу одного лишь факта содеянного, подвергается не только женщина, которая решает прервать зарождающуюся жизнь, но и все, кто содействует этому решению в той или иной мере. Часто ключевую роль в решении женщины играет не она, а другие люди. В первую очередь речь идет о врачах и медицинском персонале, которые не воспользовались правом на отказ по мотивам совести содействовать убийству ребенка в материнской утробе. И тем более те, кто направил женщину на аборт или даже рекомендовал его. Казалось бы, это значительно увеличивает то огромное число, о котором утверждается в нашем вопросе. Однако это не так. Обратимся к энциклике Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae», где этот пункт разъясняется более детально. Отлучение охватывает всех, кто совершает это преступление, зная, какое за него надлежит наказание, следовательно, и тех соучастников, без которых преступление не было бы совершено. Таким образом, придется разочаровать счетоводов отлучений. Отлучению подвергаются только те, кто знает о существовании такого церковного наказания. Поэтому из их числа следует исключить тех, кто находится в неведении о существовании отлучения за аборт, которое может снять только епископ. Кроме того, не будем забывать, что отлучение никогда не бывает пожизненным. Оно может быть снято посредством таинства исповеди священнику, которому епископ или каноническое право предоставили особые полномочия. Вот почему никакая статистика не может быть правдоподобной, как и во всех случаях, когда мы пытаемся оценить чужую греховность или положение перед Богом любого человека. Однако статистика тоже несет в себе важное послание. Миллионы абортов означают миллионы женщин, которые несут в себе внутреннюю рану от содеянного. Священники, принимающие у женщин исповеди, утверждают, что никакую другую травму нельзя сравнить с травмой от аборта. Даже после обретения Божьего прощения за этот поступок женщина продолжает чувствовать вину, иногда разными способами стараясь загнать ее поглубже. К сожалению, эта травма сопровождает женщину до конца жизни. Поэтому напомним еще одну вещь, связанную с отлучением за аборт. Это наказание имеет не карательный характер, а исцеляющий. В той же энциклике «Evangelium Vitae» святой Папа Войтыла пишет: «С помощью такого сурового наказания Церковь указывает на это преступление как на одно из самых тяжких и опасных, поощряя преступника ревностно искать пути покаяния. Ибо в Церкви кара отлучения налагается для того, чтобы виновный мог вполне осознать серьезность греха и чтобы затем привести его к окончательному раскаянию». Напомним в завершение еще раз, что нет таких ситуаций, в которых аборт может быть допустим. Речь идет о человеческой личности, над жизнью и смертью которой никто не имеет власти. Любой человек, в каком бы состоянии он ни находился, должен быть принят и должен получать необходимую заботу, пока сам Господь его не призовет. Частое оправдание «он все равно скоро умрет» не может быть приемлемым с нравственной точки зрения. Да, это правда, он скоро умрет, но незыблемым остается тот факт, что никто из нас не имеет власти над жизнью другого человека. В конце концов, подобную логику можно было бы применить к любому человеку. Каждый из нас рано или поздно умрет, и ни об одном новорожденном нельзя с уверенностью сказать, что он проживет счастливую и безоблачную жизнь, сохранив здоровье. Но все это не может ни в коем случае оправдывать убийство человека.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 21 сентября, Католическая Церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. Сборщику подати Матфею достаточно было услышать короткий призыв Иисуса «Иди за мной», чтобы оставить свою должность и пойти за Спасителем. Он прошел вместе с 12 апостолами с проповедью к погибшим овцам дома Израилева. Был свидетелем страданий, смерти и воскресения Спасителя и славного его вознесения на небо. Апостол Матфей перед уходом на проповедь запечатлел земную жизнь Спасителя. Евангелие от Матфея – это яркое доказательство того, что Иисус Христос – подлинный Мессия, предреченный пророками, и другого не будет. А высшим доверием в пользу Иисуса Христа будет не интеллектуальное размышление, рассуждение, а способность испытать на себе его изменяющую силу, как это сделал Матфей, апостол и евангелист. Святой апостол Матфей обошел с благой вестью Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхезера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в марте и расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши мне на помощь.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого сентября перед молитвой «Анджелус» на площади Святого Петра Лев XIV размышлял над евангельской притчей о работниках в винограднике, отметив, что Божья логика не укладывается в мерки заслуг и вознаграждения, она открывает путь к миру, благоразумию и единству. В первом воскресном чтении пророк Исаия передает откровение Всевышнего: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои». Эти слова, подчеркнул Папа, не означают, что Бог остается безучастным к человеческим просьбам и молитвам. Напротив, Его замыслы бесконечно больше тех, которые человек способен осуществить, и даже более человечны, чем наши собственные планы, омраченные грехом. Поэтому звучит столь актуальный сегодня призыв пророка оставить наши искаженные пути и возвратиться к Господу, который есть милосердие и прощение. Епископ Рима обратился к притче из Евангелия от Матфея. Работники приходят в виноградник в разное время. Одни трудятся весь день, другие — лишь несколько часов, а кто-то приходит уже почти на закате. Хозяин же выплачивает всем одинаково, начиная с пришедших последними и заканчивая первыми. И именно этот порядок вызывает возмущение у тех, кто трудился дольше. На человеческий взгляд такая ситуация кажется несправедливой, однако в ней раскрывается более щедрая справедливость и большая любовь Бога, обращенная ко всем, а не только к кому-то одному. У Бога иные пути и новые мысли, даже для тех, кто считает себя первым и полагает, что заслужил достигнутое. Но мы все обретаем радость, мудрость и будущее, когда закон любви прерывает действие расчета, испытанное на себе милосердие расширяет понимание заслуг, а дар мира приостанавливает соперничество и сближает в благодарности. В конце наставления Лев XIV призвал верующих быть соработниками в винограднике Господнем и по-евангельски радикально созидать справедливость и мир. Там, куда врывается Божья новизна, нет места зависти и разделению. Поэтому будем искать Господа, пока Он позволяет себя найти, призывать Его, пока Он близко. Оставим искаженные пути и злые помыслы, призвал Святейший Отец.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Et cum nunca tusque in
4: saecula. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Feci celum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

0: После молитвы «Ангел Господень» папа выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Сомали. В ряде районов страны, расположенной на Африканском Роге, новые вспышки насилия и экстремальные климатические явления усугубляют и без того нестабильное положение жителей, прежде всего женщин и детей. Я надеюсь на щедрое участие международного сообщества, чтобы наши братья и сестры не испытывали недостатка в необходимой помощи, призвал епископ Рима. Приветствуя паломников на площади Святого Петра и тех, кто следил за встречей через СМИ, папа благословил жителей Пескантины из провинции Вероны. В тот день они собрались у памятника бывшим интернированным, чтобы почтить память депортированных и находившихся в плену во время Второй мировой войны. Лев XIV подчеркнул: «Это нельзя предавать забвению. Нужно учиться на истории, чтобы не возвращаться к ошибкам прошлого». Святейший Отец приветствовал паломников из разных стран мира. Среди них были архипастырь и верующие из Торуня, Польша, приехавшие в Италию посетить места, связанные с евхаристическими чудесами, а также семьи из Словакии, где в тот же день проходил национальный марш в защиту жизни. Отдельное приветствие Лев XIV адресовал и иезуитам, начинающим новый этап обучения в Риме, и прихожанам римского прихода святого семейства из Назарета, спортивному обществу Чентучелли и ораторию имени святого Иосифа Манианет и Вивеса. Папа поддержал национальный марш в защиту жизни, который проходил в столице Словакии. Телеграмму на имя организаторов и всех участников мероприятия зачитал апостольский нунций в Словакии монсеньор Никола Джирасоли. Святейший Отец выражает пожелание, чтобы манифестация в Братиславе смогла стать моментом молитвы и свидетельства, пробуждая обновленное осознание бесценного дара жизни, принятого от Бога, дабы принимать и защищать ее на каждом этапе, от зачатия до естественного заката. Папа Лев призывает продвигать культуру, способную позаботиться прежде всего о самых слабых и беззащитных, содействуя тем самым созиданию более братского и солидарного общества. Лев XIV благословил участников марша в защиту жизни, призывая на них обильные и благие дары от Господа. Посольство Тайваня профинансировало два проекта Каритас Римской епархии для малоимущих семей и неблагополучной молодежи. В ходе встречи в зале императоров Латеранского дворца посол Тайваня при Святейшем Престоле Энтони Чун Ихо передал директору римского отделения Каритас Джустину Тринче банковский чек на 72 тысячи евро. Обращаясь к тайваньской делегации, кардинал-викарий римской епархии Бальдасаре Реина выразил признательность за этот жест солидарности по отношению к нуждающимся семьям и молодежи римских окраин. Первый проект, в который внесли вклад власти Тайваня, это рынки солидарности. Он существует в Риме с 2008 года и направлен на борьбу с продовольственной бедностью. Сегодня в Вечном Городе работают 5 продовольственных рынков Каритас, обеспечивающих продуктами и предметами первой необходимости 750 семей, всего более 2500 человек. Благодаря помощи Тайваня теперь можно будет расширить деятельность рынков и проводить там просветительские мероприятия по экономии и культуре питания. Многие семьи испытывают сложности с управлением теми немногими ресурсами, которыми располагают. Второй проект – молодежный центр Work in Progress – пространство для совместных начинаний молодежи из южных районов столицы. Благодаря пожертвованию Тайваня он сможет вовлечь по меньшей мере 250-300 молодых людей. Центр организован на базе нескольких приходов. Его цель – содействовать духовному и общечеловеческому развитию и раскрытию талантов и творческого потенциала молодежи, особо подверженной риску бедности.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность. Церковь. Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нам пишут. Согласно статистикам, даже в странах с католическим большинством за последние десятилетия были совершены миллионы абортов. Означает ли это, что такое огромное число женщин отлучено от церкви?

0: В соответствии с каноническим правом, отлучению late sententiae, то есть автоматическому отлучению в силу одного лишь факта содеянного, подвергается не только женщина, которая решает прервать зарождающуюся жизнь, но и все, кто содействует этому решению в той или иной мере. Часто ключевую роль в решении женщины играет не она, а другие люди. В первую очередь речь идет о врачах и медицинском персонале, которые не воспользовались правом на отказ по мотивам совести содействовать убийству ребенка в материнской утробе. И тем более те, кто направил женщину на аборт или даже рекомендовал его. Казалось бы, это значительно увеличивает то огромное число, о котором утверждается в нашем вопросе. Однако это не так. Обратимся к энциклике Папы Иоанна Павла II «Евангелиум Витэ», где этот пункт разъясняется более детально. Отлучение охватывает всех, кто совершает это преступление, зная, какое за него надлежит наказание, следовательно, и тех соучастников, без которых преступление не было бы совершено. Таким образом, придется разочаровать счетоводов отлучений. Отлучению подвергаются только те, кто знает о существовании такого церковного наказания. Поэтому из их числа следует исключить тех, кто находится в неведении о существовании отлучения за аборт, которое может снять только епископ. Кроме того, не будем забывать, что отлучение никогда не бывает пожизненным. Оно может быть снято посредством таинства исповеди священнику, которому епископ или каноническое право предоставили особые полномочия. Вот почему никакая статистика не может быть правдоподобной, как и во всех случаях, когда мы пытаемся оценить чужую греховность или положение перед Богом любого человека. Однако статистика тоже несет в себе важное послание. Миллионы абортов означают миллионы женщин, которые несут в себе внутреннюю рану от содеянного. Священники, принимающие у женщин исповеди, утверждают, что никакую другую травму нельзя сравнить с травмой от аборта. Даже после обретения Божьего прощения за этот поступок женщина продолжает чувствовать вину, иногда разными способами стараясь загнать ее поглубже. К сожалению, эта травма сопровождает женщину до конца жизни. Поэтому напомним еще одну вещь, связанную с отлучением за аборт. Это наказание имеет не карательный характер, а исцеляющий. В той же энциклике «Евангелиум Витэ» святой Папа Вайтыла пишет: «С помощью такого сурового наказания Церковь указывает на это преступление как на одно из самых тяжких и опасных, поощряя преступника ревностно искать пути покаяния. Ибо в Церкви кара отлучения налагается для того, чтобы виновный мог вполне осознать серьезность греха и чтобы затем привести его к окончательному раскаянию». Напомним в завершение еще раз, что нет таких ситуаций, в которых аборт может быть допустим. Речь идет о человеческой личности, над жизнью и смертью которой никто не имеет власти. Любой человек, в каком бы состоянии он ни находился, должен быть принят и должен получать необходимую заботу, пока сам Господь его не призовет. Частое оправдание «он все равно скоро умрет» не может быть приемлемым с нравственной точки зрения. Да, это правда, он скоро умрет, но незыблемым остается тот факт, что никто из нас не имеет власти над жизнью другого человека. В конце концов, подобную логику можно было бы применить к любому человеку. Каждый из нас рано или поздно умрет, и ни об одном новорожденном нельзя с уверенностью сказать, что он проживет счастливую и безоблачную жизнь, сохранив здоровье. Но все это не может ни в коем случае оправдывать убийство человека.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 21 сентября, католическая церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. Сборщику податей Матфею достаточно было услышать короткий призыв Иисуса «Иди за мной», чтобы оставить свою должность и пойти за Спасителем. Он прошел вместе с 12 апостолами с проповедью к погибшим овцам дома Израилева. Был свидетелем страданий, смерти и воскресения Спасителя и славного его вознесения на небо. Апостол Матфей перед уходом на проповедь запечатлел земную жизнь Спасителя. Евангелие от Матфея – это яркое доказательство того, что Иисус Христос – подлинный Мессия, предреченный пророками, и другого не будет. А высшим доверием в пользу Иисуса Христа будет не интеллектуальное размышление, рассуждение, а способность испытать на себе его изменяющую силу, как это сделал Матфей, апостол и евангелист. Святой апостол Матфей обошел с благой вестью Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхезера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в марте и расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши мне на помощь.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого сентября перед молитвой «Анджелус» на площади Святого Петра Лев XIV размышлял над евангельской притчей о работниках в винограднике, отметив, что Божья логика не укладывается в мерки заслуг и вознаграждения, она открывает путь к миру, благоразумию и единству. В первом воскресном чтении пророк Исаия передает откровение Всевышнего: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои». Эти слова, подчеркнул Папа, не означают, что Бог остается безучастным к человеческим просьбам и молитвам. Напротив, Его замыслы бесконечно больше тех, которые человек способен осуществить, и даже более человечны, чем наши собственные планы, омраченные грехом. Поэтому звучит столь актуальный сегодня призыв пророка оставить наши искаженные пути и возвратиться к Господу, который есть милосердие и прощение. Епископ Рима обратился к притче из Евангелия от Матфея. Работники приходят в виноградник в разное время. Одни трудятся весь день, другие — лишь несколько часов, а кто-то приходит уже почти на закате. Хозяин же выплачивает всем одинаково, начиная с пришедших последними и заканчивая первыми. И именно этот порядок вызывает возмущение у тех, кто трудился дольше. На человеческий взгляд такая ситуация кажется несправедливой, однако в ней раскрывается более щедрая справедливость и большая любовь Бога, обращенная ко всем, а не только к кому-то одному. У Бога иные пути и новые мысли, даже для тех, кто считает себя первым и полагает, что заслужил достигнутое. Но мы все обретаем радость, мудрость и будущее, когда закон любви прерывает действие расчета, испытанное на себе милосердие расширяет понимание заслуг, а дар мира приостанавливает соперничество и сближает в благодарности. В конце наставления Лев XIV призвал верующих быть соработниками в винограднике Господнем и по-евангельски радикально созидать справедливость и мир. Там, куда врывается Божья новизна, нет места зависти и разделению. Поэтому будем искать Господа, пока Он позволяет себя найти, призывать Его, пока Он близко. Оставим искаженные пути и злые помыслы, призвал Святейший Отец.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Et cum nugatusque in secundum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Feci celum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

После молитвы «Ангел Господень» папа выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Сомали. В ряде районов страны, расположенной на Африканском Роге, новые вспышки насилия и экстремальные климатические явления усугубляют и без того нестабильное положение жителей, прежде всего женщин и детей. Я надеюсь на щедрое участие международного сообщества, чтобы наши братья и сестры не испытывали недостатка в необходимой помощи, призвал епископ Рима. Приветствуя паломников на площади Святого Петра и тех, кто следил за встречей через СМИ, папа благословил жителей Пескантины из провинции Вероны. В тот день они собрались у памятника бывшим интернированным, чтобы почтить память депортированных и находившихся в плену во время Второй мировой войны. Лев XIV подчеркнул: «Это нельзя предавать забвению. Нужно учиться на истории, чтобы не возвращаться к ошибкам прошлого». Святейший Отец приветствовал паломников из разных стран мира. Среди них были архипастырь и верующие из Торуня, Польша, приехавшие в Италию посетить места, связанные с евхаристическими чудесами, а также семьи из Словакии, где в тот же день проходил национальный марш в защиту жизни. Отдельное приветствие Лев XIV адресовал и иезуитам, начинающим новый этап обучения в Риме, и прихожанам римского прихода святого семейства из Назарета, спортивному обществу Чентучелли и ораторию имени святого Иосифа Манианет и Вивеса.

0: Лев призывает продвигать культуру, способную позаботиться прежде всего о самых слабых и беззащитных, содействуя тем самым созиданию более братского и солидарного общества. Лев XIV благословил участников марша в защиту жизни, призывая на них обильные и благие дары от Господа. Посольство Тайваня профинансировало два проекта Каритас Римской епархии для малоимущих семей и неблагополучной молодежи. В ходе встречи в зале императоров Латеранского дворца посол Тайваня при Святейшем престоле Энтони Чун Ихо передал директору римского отделения Каритас Джустино Тринче банковский чек на 72 тысячи евро. Обращаясь к тайваньской делегации, кардинал-викарий римской епархии Бальдасаре Рейна выразил признательность за этот жест солидарности по отношению к нуждающимся семьям и молодежи римских окраин. Первый проект, в который внесли вклад власти Тайваня, это рынки солидарности. Он существует в Риме с 2008 года и направлен на борьбу с продовольственной бедностью. Сегодня в Вечном городе работают 5 продовольственных рынков Каритас, обеспечивающих продуктами и предметами первой необходимости 750 семей, всего более 2500 человек. Благодаря помощи Тайваня теперь можно будет расширить деятельность рынков и проводить там просветительские мероприятия по экономии и культуре питания. Многие семьи испытывают сложности с управлением теми немногими ресурсами, которыми располагают. Второй проект – молодежный центр Work in Progress – пространство для совместных начинаний молодежи из южных районов столицы. Благодаря пожертвованию Тайваня он сможет вовлечь по меньшей мере 250-300 молодых людей. Центр организован на базе нескольких приходов. Его цель – содействовать духовному и общечеловеческому развитию и раскрытию талантов и творческого потенциала молодежи, особо подверженной риску бедности.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
5: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нам пишут. Согласно статистикам, даже в странах с католическим большинством за последние десятилетия были совершены миллионы абортов. Означает ли это, что такое огромное число женщин отлучено от церкви?

0: Учению в силу одного лишь факта содеянного подвергается не только женщина, которая решает прервать зарождающуюся жизнь, но и все, кто содействует этому решению в той или иной мере. Часто ключевую роль в решении женщины играет не она, а другие люди. В первую очередь речь идет о врачах и медицинском персонале, которые не воспользовались правом на отказ по мотивам совести содействовать убийству ребенка в материнской утробе. И тем более те, кто направил женщину на аборт или даже рекомендовал его. Казалось бы, это значительно увеличивает то огромное число, о котором утверждается в нашем вопросе. Однако это не так. Обратимся к энциклике Папы Иоанна Павла II «Евангелиум Витэ», где этот пункт разъясняется более детально. Отлучение охватывает всех, кто совершает это преступление, зная, какое за него надлежит наказание, следовательно, и тех соучастников, без которых преступление не было бы совершено. Таким образом, придется разочаровать счетоводов отлучений. Отлучению подвергаются только те, кто знает о существовании такого церковного наказания. Поэтому из их числа следует исключить тех, кто находится в неведении о существовании отлучения за аборт, которое может снять только епископ. Кроме того, не будем забывать, что отлучение никогда не бывает пожизненным. Оно может быть снято посредством таинства исповеди священнику, которому епископ или каноническое право предоставили особые полномочия. Вот почему никакая статистика не может быть правдоподобной, как и во всех случаях, когда мы пытаемся оценить чужую греховность или положение перед Богом любого человека. Однако статистика тоже несет в себе важное послание. Миллионы абортов означают миллионы женщин, которые несут в себе внутреннюю рану от содеянного. Священники, принимающие у женщин исповеди, утверждают, что никакую другую травму нельзя сравнить с травмой от аборта. Даже после обретения Божьего прощения за этот поступок женщина продолжает чувствовать вину, иногда разными способами стараясь загнать ее поглубже. К сожалению, эта травма сопровождает женщину до конца жизни. Поэтому напомним еще одну вещь, связанную с отлучением за аборт. Это наказание имеет не карательный характер, а исцеляющий. В той же энциклике «Евангелиум Витэ» святой Папа Вайтыла пишет: «С помощью такого сурового наказания Церковь указывает на это преступление как на одно из самых тяжких и опасных, поощряя преступника ревностно искать пути покаяния. Ибо в Церкви кара отлучения налагается для того, чтобы виновный мог вполне осознать серьезность греха и чтобы затем привести его к окончательному раскаянию». Напомним в завершение еще раз, что нет таких ситуаций, в которых аборт может быть допустим. Речь идет о человеческой личности, над жизнью и смертью которой никто не имеет власти. Любой человек, в каком бы состоянии он ни находился, должен быть принят и должен получать необходимую заботу, пока сам Господь его не призовет. Частое оправдание «он все равно скоро умрет» не может быть приемлемым с нравственной точки зрения. Да, это правда, он скоро умрет, но незыблемым остается тот факт, что никто из нас не имеет власти над жизнью другого человека. В конце концов, подобную логику можно было бы применить к любому человеку. Каждый из нас рано или поздно умрет, и ни об одном новорожденном нельзя с уверенностью сказать, что он проживет счастливую и безоблачную жизнь, сохранив здоровье. Но все это не может ни в коем случае оправдывать убийство человека.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – «Радио Ватикана» и «Ватикан News». Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!